0: магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
0: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com. Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

Дрич и Сандански. Радио. Радио. Вега. Плюс. Незабравимите хитове.

Сладка. С радио Вега Плюс. Вега Плюс. And you can dance for inspiration.